0: хиты.
1: Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR.FM представляет
2: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига.
1: Только хиты.
3: Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: хиты.
1: Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: С 13 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
1: ЭХР Плюс. Только хиты.
2: Новинка хит-парад.

0: Дискохиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Шагни в осень с хорошим кино. День кино Рига Плаза уже 30 сентября. Успей купить билеты от 4.44. Предлагает Рига Плаза, показывает Аполло кино Рига Плаза.
0: Номер один этой недели.

0: приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.
1: Третью неделю в хит-параде.
2: В космосе летает.

0: Далее.
1: Next.
2: Она танцует по шаге.
3: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā Latvijā! lff.lv/biļetes.
4: Опять осенний кашель, насморк и слабость.
5: Попробуй новинку. Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
4: Термобронкс Цитрус Иммуно?
5: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
4: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
6: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Шагни в осень с хорошим кино. День кино Рига Плаза уже 30 сентября. Успей купить билеты от 4.44. Предлагает Рига Плаза, показывает Аполло кино Рига Плаза.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 10 часов 12 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: часов 53 минуты. Отличная музыка и в продолжении вместе с Репугаража ЛВ.
1: На покрышки отличные скидки. Репугаража ЛВ.

0: тренировочное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 11:14.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
1: Клиника Балта. Современные решения для красоты ваших ног. Склеротерапия. Востребованный и эффективный метод лечения варикоза. Уникальное сочетание медицинских технологий. Контроль ультразвуком. Доказанная эффективность и ускоренная реабилитация. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзнека, Упиша, 10. Запись по телефону 28 770 660 или eveslaiba lv. Клиника Балта. Красота вашего тела. Код лечебного учреждения 00100280.
2: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Пилар Ильдюцеема Маес». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте «Пилар ЛВ».

0: Lielogu dzērvenes 400 grami 1,99 €. Rimi.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной полизипс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
4: Попробуй новинку. Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
3: Термобронкс Цитрус Иммуно?
4: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
3: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
5: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Шагни в осень с хорошим кино. День кино Рига Плаза уже 30 сентября. Успей купить билеты от 4.44. Предлагает Рига Плаза, показывает Аполло кино Рига Плаза.

0: топлива в приложении Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia на viada.lv. Заправляйся еще выгоднее на станциях Viada Latvia. Viada. Выгодно остановиться.
1: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
2: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.

0: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула? Представь себе, нет. Начала принимать ферофимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
2: Витамин D с железом?
1: Именно. Ферофимин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
2: Ферофимин. Надо попробовать.
1: Ферофимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Шагни в осень с хорошим кино. День кино Рига Плаза уже 30 сентября. Успей купить билеты от 4.44. Предлагает Рига Плаза, показывает Аполло кино Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 1:11.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: 47 минут. Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: На покрышке отличные скидки.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami 1,29 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami 4,19 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg 3,99 €. Rimi.
1: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
2: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
3: Попробуй новинку Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
2: Thermabronx Citrus Immuno?
3: Да, новая формула Thermabronx снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
2: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
4: Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildiziema Mājas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте «Pilar LV».
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Дискохиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Шагни в осень с хорошим кино. День кино Рига Плаза уже 30 сентября. Успей купить билеты от 4.44. Предлагает Рига Плаза, показывает Аполло кино Рига Плаза.

0: «Точное время» вместе с ММК «Репос ЛВ».
1: 2:11.
0: ММК «Репос ЛВ». Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Давай ознакомимся с предложением. Заполни заявку. Мини-банк, мини-банк. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.

0: Ознакомься с предложением, заполни заявку. Мини-банк, мини-банк LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Далее. Next. Танцуй со мной. Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
4: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē Visit joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Европа Совенибас Интеррег Латвияс Летовас программа.
5: Клиника Балта. Современные решения для красоты ваших ног. Склеротерапия. Востребованный и эффективный метод лечения варикоза. Уникальное сочетание медицинских технологий. Контроль ультразвуком. Доказанная эффективность и ускоренная реабилитация. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзнека, Упиша, 10. Запись по телефону 28 770 660 или evesalyba.lv. Клиника Балта. Красота вашего тела. Код лечебного учреждения 00100280.
6: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: 2 часа 43 минуты. Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Шиномонтаж и торговля. Репу Гаража ЛВ.

0: ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: В продолжении главный русский топ.
2: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
3: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула? Представь себе, нет. Начала принимать ферофимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
4: Витамин D с железом?
3: Именно. Ферофимин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
4: Ферофимин. Надо попробовать.
3: Ферофимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Акционерное общество «Латвийская кредитная помощь» программа «Честные кредиты для предпринимателей». Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Hey, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Шагни в осень с хорошим кино. День кино Рига Плаза уже 30 сентября. Успей купить билеты от 4.44. Предлагает Рига Плаза, показывает Аполло кино Рига Плаза.
3: Салют, это Филатов и Керес.
4: С вами Мари Краймбровис.
5: Всем привет, это Холли Флейм.
6: Это Анна Асти.
7: Это Лирик.
8: Это группа Добро.
9: Эхо Эйр Плюс.
0: Только хиты. Главный русский топ.
10: Если ты хочешь знать, что слушает вся страна прямо сейчас, ты попал по адресу. Это Эхо Эйр Плюс, главный русский топ. Я Роберт Берестов. И впереди 3 часа самой актуальной музыки. По традиции, перед тем, как начать, давай напомню тебе, кто на прошлой неделе занял 5 позиций. На 5-м месте была Зиверт, Газ.
0: Номер 5.

0: Хит-топ.
1: Сивиль, Артик и Асти с треком «Бриллианты» на прошлой неделе уступили первую позицию и разместились на второй. Ну а лидерами чарта стали Ханей и Миша Марвин с треком «Компас».

Русский топ. Сегодня в главном русском топе у нас три новинки. Один трек свое место сохраняет. 16

0: ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
1: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
2: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: Главный русский топ.
9: Номер 39.
8: Возвращение.

Русский топ. Это главный русский топ. И только что вместе с нами были братья Гаязовы с треком «Санта-Лючия». А сразу следом Нюша, которая теряет 14 позиций с песней.

0: белорусских с треком «Мысли» сегодня открыл дорогу новинкам. И сделал это, кстати, удачно, потому что следом у нас еще один дебютант. И это Саян, трек «Мальбора».
1: Номер 36.

Молодежный русский топ и самая актуальная музыка. Ну а если ты хочешь вернуться обратно в 2000-е и уйти в отрыв под песни, которые звучали у тебя в наушниках, тогда запоминай. 30 октября в Риге в концертном холле Спеллет состоится Хэллоуин-тусовка под названием «Верните мой 2007-й». Будем танцевать под популярные русские и мировые хиты нулевых. За пультом Родион Гордин, я, Роберт Берестов и специальные гости. А кульминацией вечера станет Родион Гордин лайв-шоу с Евгением Лексиковым, голос которого можно услышать в треках «Повод» и «Ты не со мной». Билеты

0: вот и звезда, которая любит появляться и пропадать, как призрак оперы. Мари Краймбрери возвращается на 32-ю строчку. Трек «Ты не со мной».
1: Номер 32.
2: Возвращение недели.

0: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии. Главный русский топ.
2: Номер 31.
1: Опускается на 14 мест.

0: Керес с треком «Включи музыку» сегодня замыкают стартовую десятку. После обзора синглов, которые мы уже слышали, в этой студии появится Эдгар Розенвальд, который расскажет, что же такое Baltic Barber Expo.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 40.
0: Родион Гордин и Евгений Лексиков.

0: 7.
1: Тима белорусских мыслей.
0: Номер 36.
1: Саян, Мальбара.
2: Забери меня и прикури, Мальбара. От твоих духов сердце растаяло.
0: Номер 35.
1: Нюша, Полароид. Лера Штейн, не твоя.

0: 2.
1: Мари Краймбрери, ты помнишь?
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год.
0: Номер 31.
1: Филатов и Керес, включи музыку.

0: Опять осенний кашель, насморк и слабость.
1: Попробуй новинку. Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
0: Термобронкс Цитрус Иммуно?
1: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
0: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
2: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Винни ир устаюшес Tomorrowland. Винни музыку.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR.FM представляет
2: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига
1: Только хиты
2: EHR Plus О погоде
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза
3: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
4: Шагни в осень с хорошим кино. День кино Рига Плаза уже 30 сентября. Успей купить билеты от 4.44. Предлагает Рига Плаза, показывает Аполло кино Рига Плаза.
1: Главный русский топ.
4: Номер 29.
1: Возвращение.

0: Русский топ. Это главный русский топ. И только что вместе с нами была Ханна с треком «Танцуй». Она опускается на 8 позиций. Ну а строчкой выше Филатов и Керес. «Там, где рассвет».
1: Номер 22.
2: Опускается на 4.

0: 16 позиций позволяют группе «Жара» с треком «Девушки как звезды» почти перевалить за экватор чарта. Давай напомню тебе, кто расположился с 30 по 21 строчку. И врываемся в топ-20.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 30.
0: Люся Чебосина, «Горгона». Джарахов, «Прайм».
2: Номер 28.
0: Леонид Руденко, «Прекрасная далека».
2: Номер 27.
0: Холли Флейм, «Тону».

0: 5.
1: Джонни, «Эйфория».
2: Между нами эйфория. Твой взгляд — это эйфория.
0: Номер 24.
1: Минаева, «Больше, чем сильно».
0: Номер 23.
1: Ханна, «Танцуй». Филатов, Керес и Эсте. Там, где рассвет.
0: Номер 21.
1: Жара. Девушки, как звезды.
3: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Одну из них легко.
4: ЭАР Плюс.
1: Это главный русский топ, где мы выясняем, смогут ли Ханей и Миша Марвин с треком «Компас» удержать первое место. Пока же мы на экваторе чарта, и тут у нас Люся Чеботина. «Мотив преступления».
0: Номер 20.
5: Опускается на 13 мест.

0: актуальная русская музыка, она вся здесь, в главном русском топе. Напомню, что голосовать за свой любимый трек вы можете на нашем портале echo.fm и в мобильной аппликации Echo R. Далее в чарте «By India» спектакль.
1: Номер 18.
2: Поднимается на 4 места.
3: Ты

0: И заметьте, у меня нет такого, что я сюда прихожу такой, вот смотрите, где я теперь сижу. Нет, но для меня это просто огромное счастье, поделился артист. Двигаемся дальше, прямо по курсу у нас Нолла с треком в колонках.
1: Номер 16.
2: Поднимается на 12 мест. 5.

0: Русский топ. Это главный русский топ и самая актуальная музыка. Но если хочется на одну ночь вернуться в 2000-е и оторваться под те самые песни из твоего плеера, запоминай. 30 октября в Риге в концертном холле Spellet пройдет Хэллоуин-вечеринка «Верните мой 2007-й». За пультом Родион Гордин, я, Роберт Берестов и специальные гости. Топовый звук, популярные русские и мировые хиты нулевых. Все то, что необходимо для крутой тусовки. Билеты уже доступны на ticketshop.lv. Двигаемся дальше, и прямо по курсу у нас Джанага. Солнце, море и смех. Давайте слушать.
1: Номер 14.
2: Опускается на 11 мест.

0: автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.
2: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу-гаража ЛВ.
3: На покрышки отличные скидки. Репу-гаража ЛВ. Главный русский топ.
2: Номер 13.
3: Поднимается на

0: Русский топ. Джонни и Тосо с треком «С тобой» сегодня поднялись на 7 позиций. А сразу следом падение, и это «Мэри Гу» — «Настоящие».
1: Номер 12.
2: Опускается на 3 места.

0: вместе с нами до этого и врываемся в топ-10.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 20.
0: Люся Чеботина. Мотив преступления.
3: Ты мой мотив преступления.
2: Номер 19.
0: Филатов и Керес. Среди счастливых людей.
2: Номер 18.
0: Бай Индия. Спектакль.
4: Мысля о тебе мне не дают покоя. Даже если между нами все так спокойно, я уверен.
2: Номер 17.
0: Ваня Дмитриенко. Почерк.
5: Пока ты спала, я проникал в твои сны.
2: Номер 16.
0: Нола в колонках.

0: уже совсем скоро узнаем, смогли ли Ханей и Миша Марвин с треком «Компас» удержать первую позицию. Или же кто-то смог подпортить им настроение. На 10 месте сегодня у нас Леонид Руденко «Нас не догонят».
1: Номер 10.
2: Место сохраняет.

0: хиты.
1: Завтра будет облачно, с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Главный русский топ.
2: Номер 9.
0: Опускается на 4 места.

0: Русский топ.
1: У Зиверт появился загадочный соавтор. Часть слушателей пытается выяснить, кто такой директор Reels и существует ли он вообще. Вместе с Зиверт и Эвер он выпустил трек «Давай на самый верх», который за первый месяц собрал больше 25 миллионов прослушиваний. Пользователей удивляет скорость работы директора Reels и качество его контента. Поэтому появились версии, что за проектом стоит большая команда или искусственный интеллект. Пока что ни одна из этих теорий официально не подтверждена. Будем следить за новостями, ну а пока что слушаем... хотя нет, вы и так поймете, кто сейчас прозвучит.
2: Номер 8.
0: Опускается на 7 мест.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Пилар Ильдюцеема Маяс». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте «Пилар ЛВ».
2: Главный русский топ.
3: Номер 7.
2: Поднимается на

0: «Точное время» вместе с ММК «Репос ЛВ».
1: 5 часов 18 минут.
0: ММК «Репос ЛВ». Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: ЭХР Плюс. ЭХР Плюс. Рига.
3: Главный русский топ.
2: Номер 5.
3: Поднимается на 9 мест.

0: позиции позволили Лободе с треком «О ней» подняться на 3-е место.
1: Номер 2.
2: Поднимается на 10 мест.

0: этого и проиграю тебе лидера этой недели.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 10.
0: Леонид Руденко. «Нас не догонят».

0: Сивиль, Артик и Асти, Бриллиант.
1: Номер 3.
0: Лобода, о ней.
1: Номер 2.
0: Группа Раса, плачешь под луной. Главный русский топ. Это главный русский топ, и мы у самого финиша. Как вы уже поняли, сегодня у нас новый лидер. И это музыкант, певец, который достоин высшей награды, а именно Лирик. Сегодня его хит «Аутентичная» становится лучшим треком недели. На этом я, Роберт Берестов, с вами прощаюсь. Хорошего вам дня, отличных выходных, любите музыку и еще услышимся.
1: Номер 1.
2: Поднимается на 3 места.

0: хиты.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 6:11.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Пилар Ильдюцеема Маяс». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте «Пилар ЛВ».

0: 6:45. Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.

0: хиты.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

топлива в приложении Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Пилар Ильдюцеема Маяс». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте «Пилар ЛВ».

0: Welsh. Iepazīst savējos jaunās garšās. Limpo. Dzimis Latvijā.
1: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Пилар Ильдюцеема Маяс». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.

0: 7:48. Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Шиномонтаж и торговля. Репу Гаража ЛВ.

Spotify представляет. В пятницу пульт в руках Густавита и диджей Стоцка. Горячие ритмы и свежие треки зададут темп с первой минуты. В субботу на сцене сразу четверо. Бумбасо Бразерс, диджей Пластик и Арман Авейру. Больше имен, больше энергии, больше поводов танцевать. Ночной клуб Coyote Fly, Экспорта 1А.

готов разлюбить тебя. У меня как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочим. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь? Давай.

0: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.

готов разлюбить тебя. У меня как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства